0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Напярэдадні дня ведаў у беларускай медыяпрасторы разгарэлася спрэчка пра тое, як мусяць выглядаць дзеці, калі ходзяць у школу.
2: Нагодай сталі пасты ў трэц за апублікаванымі патрабаваннямі сярэдняй школы нумар 1 Баранавічаў і Жабінкі, а таксама першай гімназіі Брэста да знешняга выгляду і прычоскі вучняў.
1: Зыходзячы з гэтых патрабаванняў, хлопчыкам забараняецца рабіць яркія і экстравагантныя стрыжкі, фарбаваць валасы, брыць галаву пад нуль ці выбрываць на ёй узоры, а дзяўчынкам мець яркі макіяж і лак для пазногцяў, насіць буйную біжутэрыю і зноўку распушчаныя валасы.
2: У каментарах дыскусія. Адныя лічаць, што вучні мусяць быць падобныя да вучняў, іншыя, што адна справа акуратнасць, а іншая адмова ад любой індывідуальнасці.
1: А што думаюць на гэты конт настаўнікі? Тэлеканал Белсад пагутарыў з выкладчыцай матэматыкі Таццянай Крапіневіч.
3: Ну, во-первых, эти рекомендации были как раз-таки непосредственно уже перед 1 сентября, и это значит, что будут проверки, значит, детей будут проверять на, под эти стандарты. А во-второе, на мое мнение, больше резонанс – это то, что если бы было просто написано, дети должны быть опрятными. Это одна история. А когда предлагают конкретные картинки, образы, как ребенок должен быть выглядеть, для меня это как какой-то каталог внешности, да, чтобы дети соответствовали этому каталогу внешности. И, соответственно, это все и выкликало такой вот большой резонанс среди родителей. Я ни в коем случае не отменяю, что правила нужно отменить, их не должно быть, но правила должны быть разумными. Правило должно отвечать на вопрос, а какую проблему оно решает? Вопрос, какую проблему решает длина или цвет волос или форма прически. Конечно же, есть требования там, к безопасности, гигиене, санитарной нормы и так далее. Но когда мы диктуем ребенку, какой длины должны быть волосы, какой формы должен быть завиток, и это все должен учитель проверять, это, вспомним еще, что добавили сюда, моменты, когда он должен контролировать содержимое его портфеля, то, естественно, меньше времени остается на учебный процесс и меньше времени уделяется непосредственно образованию.
4: Больше бюрократы и утемлику увозят заполнение шитков, так, школьных, подробязных. Это спадарня Татьяна зроблена деля чего?
3: Я не вижу в этом какой-то такой сильной какой-то крамолы или чего-то для чего-то специально, ну, чтобы было под контролем, больше находились под контролем, чтобы самого все были унифицированы, чтобы меньше было проблем. Да? Если все выглядят одинаково, ходят одинаково, говорят то, что нужно, то и проблем меньше, и свобода мыслей меньше.
4: Але глядите, вот покритиковали батьки за эту инициативу Баранавичской школы, они выдалили эту информацию, позднее наши коллеги из порталу «Зеркало» дозвонились до школы, они сказали: ну, ведаете, давайте не будем тут обмерковываться, мы трымляемся делового стилю, але коли ваш хлопчик прыйде там, ну, хотя б с некой такой оригинальной прической, мы там не будем никого, мауляв, отправлять до дому. Ну, то значит, все ж таки есть некий отворотная совесть, все-таки реагуют и чиновники, и наставники, и вот керавництво этих научальных установок на такую критику.
3: Конечно, реагируют, и здесь для меня, ну, мотив мы можем только догадываться, какой, конечно, это общественный резонанс, да, что такое выкликало общественный большой резонанс, это вся история, но интересно, что сама же школа ссылается на свои же правила 25-го года, где четко было написано, что нельзя там аксессуары, яркий цвет волос и так далее, и так далее, и там же в этих правилах написано, что должно учитываться, соблюдаться право на человеческое достоинство. Для меня здесь вопрос, если аккуратность, чистота, гигиена, это все хорошо и правильно, то когда мы вмешиваемся во внешность ребенка и кто ему, какая должна быть у него внешность, то какие здесь правовые основания к этому?
4: А Министерство адукации неким чином регулирует вот правила причесок школьных, допустим?
3: В постановлениях, в законодательстве четко прописано опрятный, чистый вид. Но опрятный – это такое оценочное понятие. Когда мы уже говорим о том, что какой формы завиток, какой длины волосы, то это уже вмешательство в личность ребенка.
5: Ці можна гипотетично уявить конфликты, коли уже мы так разбираем прически, коли на прэтэнзію настаўнікаў альбо адміністрацыі школы. Можа прыйсці сустрэчная прэтэнзія, таму што вось як рэакцыю вось на гэтае рэгуляванне прычосак я бачу ў блогераў беларускіх фотаздымкі саміх там дырэктарак, вот адміністрацыі, у которых на галаве, прабачце мне, чорці што творыцца. Вот гіпатэтычна хаця б можна будзе неяк.
3: Ну, конечно, то есть мы запрещаем детям, там же 11 класс, 10 класс. Я знаю историю, когда заставляли девочек идти в туалет смывать косметику. В то же самое время учителям никто это не запрещает делать. Правда же, это же администрация. Поэтому очевидно, что конфликты могут быть на этот пикет.
2: Настаўніца математыкі Таццяна Крапінєвіч прокаментавала патрабаванні школа да знешняга выгляду дзяцей.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 в Беларуси. Сегодня среда 2 вересня. При микрофоне Микола Вавранюк. Начинаем с нашего календаря. 2 вересня 1934 года в Вильне помер Миколай Ильяшевич. Белорусский историк, географ, педагог. У 1998 году в Минске помер Ян Матусевич, униатский святарь, декан белорусской греко-католической церкви, похованы на кальварийских могилках белорусской столицы. В том же самом году, в 98-м, в Белостоку помер Микола Гайдук, белорусский письменник, публицист, педагог, які написав супольно з жонкой амаль 10 подручников по белорусской мове.
1: Радио «Рація».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, в Польше 6.
3: Украина начинает операцию по блокованию российского неба. Владимир Путин назвал державным терроризмом намер Украины закрыть российскую поветренную простору. У Амстердаме намешана лекция нобелевского лауреата Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенко.
0: Ну, студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактически становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская улада про это не поведомляя, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский в своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли межу Украины миновито с российской поветренной просторы. И у протяг темы Путин отказал на слово Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых встречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойде, чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты в Украине – это законная цель. Об махчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таямница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керовництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Просовывание российских войск на основных керунках за летние месяцы практически спынено. У вынику контрнаступальных деяний вызвано несколько десятков населенных пунктов. При этом стратегический перелом на всей линии фронта на данном этапе не зафиксованы, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України, але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину.
3: Сукупная сусветная финансовая и военная допомога Украине на гэты момент уже перевысила 200 миллиардов долларов. Только краины Евразвяза у межах мэтовых программ поставили больше за 1 миллион артиллерийских снарядов. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Дебайле» отбудется лекция нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри туремной системы Лукашенко. У своей лекции Беляцкий расповеде про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, обопираючися на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги, якая поразважая про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротиву у Беларуси беларускім дэмакратычным руху. Вечар пачнецца з аўдыёвізуальнага прадстаўлення, якое спалучае жывую музыку, створаную сумесна з выдавецтвам Music for Belarus, і літаратурныя сведчанні, заснаваныя на эсэ беларускага юрыста і пісьменніка, таксама экс-палітвязня Максіма Знака. Пачатак мерапрыемства ў Амстэрдаме, нагадаю, 5 верасня о 18 гадзіне ў гатэлі «Де Балія». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пахмурная раніца беларуска-польскім памежжы, тэмпература 13-14 градусаў, на заходніх ускраінах рэгіёну магчымыя раніцай ападкі. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, 1015-1016 гектапаскаля, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 10-11. У дзень зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, дажджы магчымыя толькі вечарам і ноччу, але каротка часовыя. Тэмпература днём 20-21 градус, у берасці можа быць яшчэ на 1 градус цяплей.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На парозе восень, затым зіма, гэта заўсёды цяжкая пара ў час вайны. Украінцы ўжо бачаць маштабныя разбурэнні грамадскай інфраструктуры, таму рыхтуюцца да пагаршэння сваіх побытавых умоў, рыхтуюцца да цяжкай пары, кажа Яўген, беларус, які пастаянна пражывае ва Украіне.
1: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
2: Насколько отчувально изменился информационный фон и агульные настрои относно войны?
1: Никак не изменился. Все по-старому. Даже если ситуация где-то что-то ухудшается, то люди не думают о том, чтобы что-то менять в плане отношения к происходящему и тому подобное. Просто люди готовятся и все. Стараются как-то держаться, так скажем. В том плане, что как бы плохо ни было, все равно мы знаем, кто враг и что нужно делать, и все. То есть моральный дух не сломить.
2: Настрой вокруг себе вы бачите, какие сирот местовых жихаров, это больше стомленности, мобилизации перед холодами.
1: Я бы не сказал, что что-то сильно отличается от предыдущих лет. Понятно, что люди устали, просто либо люди следят за войной, следят за всеми новостями и в курсе всех событий, либо нет. Вот и все. Если следят, ну, значит, они находятся в контексте, они понимают, что происходит. Конечно, новостей хороших особо не бывает. Вот, и за 5 лет уже можно было к этому привыкнуть. И очень часто и трагедии происходят, когда очень много людей гибнут. Но, тем не менее, как-то приходится жить дальше. И поэтому я не могу сказать, что есть какие-то изменения. Все равно война была 3 года назад, война была 2 года назад, и сейчас война продолжается.
2: Особисто вы готовы уже до осенне-зимовых проблем с инфраструктурой? Структурой, и есть возможность рихтоваться?
1: Ну, морально я, в принципе, готов. Я не думаю, что прям будет сильно хуже, чем в предыдущие годы, потому что и в предыдущие было довольно непросто, так скажем, и по 10 дней сидели без света, там по 5, по 10. Но я не думаю, что что-то сильно в этом плане изменится. Вот, в плане финансовой подготовки. Ну, какая-то подготовка идет, но не сказать, что она реализована на 100%.
2: По ваших отчуваниях, эта осень уже будет опошней такой у военном плане, те еще напереди несколько сезонов?
1: Сложно что-то прогнозировать. Я могу слушать аналитиков, которые там говорят, и что и сейчас закончится, и через 3 года закончится, и ничего это на самом деле не дает. Мы больше просто готовимся к тому, что там еще хотя бы полгода будет война. Ну, и вот на вот эти полгода мы готовимся. А то, что там будет дальше, непонятно. В принципе, существует вероятность того, что война закончится раньше. Есть предпосылки, есть процесс, развитие которых может привести к окончанию войны. Конечно, оптимистичные прогнозы. Хотелось бы в них верить, но, тем не менее, просто живем дальше и все. Я не знаю, сколько она может продлиться. Она может продлиться и 5, и 10 лет. Непонятно сколько. Просто там кто быстрее устанет. Но тем не менее, 5 лет, конечно, такой большой уже срок для войны в целом, и по истечению которого что-то должно уже решаться, так скажем, в какую-то сторону.
2: Какие военные або внутриполитичный фактор ближайших месяцев, на ваш погляд, станет вырашальным для ситуации на фронте и в Украине в целом?
1: Ну, например, бензиновый кризис и атаки по НПЗ, я считаю, одним из самых перспективных направлений ударов Украины по агрессору. Потому что это вполне реально остановить полностью оккупантов, лишив их возможности не только вести боевые действия, но и в целом как-то жить в стране. Вот, если там бензина не будет, то и еды не будет, и уже будет не до войны, и люди не будут. У людей появятся гораздо более серьезные проблемы. А вот эти все экономические факторы, удары по Wildberries, Озон, это, естественно, все очень сильно бьет по экономической составляющей, но не является такой стратегической и может длиться очень долго. Плюс мы вот сейчас видим удары в ответ, очень неприятные, даже неприятные, конечно, не то слово, которое сюда нужно было бы сказать, но тем не менее, вот удары по НПЗ, это вот самый такой чувствительный фактор, который может реально изменить. Еще есть фактор такой, на который Украина не может повлиять непосредственно, это цена на нефть, которая зависит также от конфликта в Иране. Вот, если бы конфликт в Иране закончился и нефть

0: пошла вниз. Я думаю, это тоже могло бы очень поспособствовать быстрому окончанию войны. В том числе это уже могло бы случиться, если бы такая война не началась, ну, либо если бы она началась там через год, через два позже. То есть есть такое мнение, что диктатор сделал решение о продолжении войны именно на основе того, что в один момент нефть поползла вверх. И он подумал, что у него таким образом что-то получится продавить дальше за счет вот этой дорогой нефти, дополнительных финансов.
1: Говорив Євген, білорус, який постійно проживає в Україні, а про ситуацію як мирного населення, так само про сподівання українців на закінчення війни, питала його Аліса Поль.

0: 20 хвілін да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 у Беларусі. А ў раніцы з рацыяй цяпер пра палітыку. На Лукашэнку можна ўплываць толькі такімі сродкамі, якіх ён баіцца, а баіцца ён санкцый. Кажа, былы па Кажа паплечнік Мікалая Статкевіча, а былы палітзняволены актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятыў «Наш дом» Сергей Спарыш.
1: Ну, прежде всего, репрессии остаются, только немножечко меняют свою форму. Об этом можно отдельно поговорить. Второе – это обострение геополитической обстановки и возможная подготовка к мобилизации, которая уже частично происходит. И третье – это возвращаются, судя по всему, персонажи 2020 года. Виктор Бабарико довольно активно заявляет о своих будущих планах. И интересная ситуация вокруг Сергея Тихановского в последнее время.
2: Что на данном этапе оказалось больше действенным инструментом – усмотрение санкций и все ж таки спробы не публично размовлять с белорусским режимом?
1: Я думаю, что здесь нельзя разделять эти две вещи, потому что еще, по-моему, Клаузевиц говорил, что война и дипломатия – это два основных элемента одной системы. И если мы хотим вести дипломатию с таким человеком, как Лукашенко, необходимо в том числе использовать какие-то вещи, которые его не устраивают, вещи, которых он боится, и это прежде всего санкции, потому что санкции, конечно, для него невыгодны. Поэтому и санкции нужны, и параллельные переговоры. Переговоры без санкций – это абсолютная чепуха. Если бы не было санкций, то никого бы он не отпускал. Зачем ему это?
2: И как менавіта гэтыя знешнепалітычныя працэсы, рашэнні бягучага лета ці ўжо мінулага паўплывалі на сітуацыю ўнутры самой Беларусі?
1: Пока что судить очень трудно, потому что все решения принимают один человек, и поэтому нужно как-то залезть в его голову, чего мы, конечно, сделать не можем. Но мы видим только то, какие поступки он совершает. Например, ситуация с трансмиттерами возле украинской границы. Но, судя по всему, дроны как продолжали летать вдоль белорусской границы, так и продолжают. Вот. Ну и самое, конечно, тревожное, это то, что идет подготовка к возможной мобилизации.
2: А как это может отбиться на Беларуси, на белорусах?
1: Конечно, может быть война. Потому что уже сейчас Беларусь довольно активно участвует в войне против Украины, пусть не на неофициальном уровне, но количество людей, подписавших контракты с российской армией, выросло примерно в 100 раз. Огромное количество заводов работают на войне. Ну, зоны работают на войну. Я знаю, что во многих зонах, и в том числе там, где я был, ведется производство, например, ящиков для снарядов, а кое-где даже определенных деталей для ракет «Град». Вот, поэтому Беларусь уже довольно тесно работает на войну. Танковый завод в Беларуси занимается, например, починкой танков и БТРов, БМП из зоны военных действий. Мне рассказывал человек, который там работал, он сидел со мной. На самом деле, очень серьезная идет работа, к сожалению, но все может обосноваться. Если этой осенью будет мобилизация в России, если Россия пойдет на какую-то эскалацию, тогда он может, Путин может, конечно, принудить и Лукашенко пойти на какие-то шаги в этом же направлении. И уже мы видим, что определенные шаги производятся, к сожалению. И, например, одна из артиллерийских бригад доводится до численности военного времени, вот прямо сейчас. Это только одна бригада, но это может быть потом масштабировано. Вот это самое опасное. То есть это уже реальный шаг к возможной будущей мобилизации. Не какие-то слова.
2: И какие основные факторы будут вызначать внутреннюю политическую повестку Беларуси в ближайшие осеньские месяцы, как вы бачите это?
1: Ну, прежде всего, конечно, война, повторюсь. А второе – это возможный приезд Джона Коула, который анонсирован, вероятно, на середину сентября. И тогда могут быть какие-то опять переговоры. Возможно, кого-то отпустят. Но это не изменит ситуацию в целом, к сожалению. Репрессии продолжаются. Они только меняют немножечко свою специфику. Об этом, я думаю, потом можем отдельно еще поговорить.
0: Гаварыў Сергей Спарыш, актывіст Цэнтру грамадскіх ініцыятыў «Наш дом», нядаўна яшчэ палітвязень, паплечнік Мікалая Статкевіча.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Украіна пачынае аперацыю па блакаванні расійскага неба. Уладзімір Пуцін назваў дзяржаўным тэрарызмам намер Украіны закрыць расійскую паветраную прастору. У Амстэрдаме намешана лекцыя нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ўнутры турэмнай сістэмы Лукашэнкі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывает ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, менавіта российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Першие ракеты и дроны полетели менавіта с России и пересекли мяжу Украины менавіта с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слова Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але калі гэта сказано услых, то гэта заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамоў, об особистых сустрэчах, але с террористами перамоў не вядуць. Калі над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойдзе чым отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прайшоўшай учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты во Украине – это законная цель. Об магчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таемница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанняў мирным шляхом. Масштабные разбурэнні цивильной инфраструктуры вызначают подрыхтовку Украины до чергового тяжкого осеньско-зимового периода. Насельніцтва краіны загадзя адаптуецца да магчымага значнага пагаршэння побытавых і энергетычных умоў, кажа беларус, які стала жыве ва Украіне, спадар Яўген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого внутри турэмной системы Лукашенки. У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, об опирающейся на свой особистый опыт активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекция рушить услед выступ философа и феминистки Вольги Шпараги. Она поразважает про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется с аудиовизуального представления, яке сполучая живую музыку, створенную суместно с выдавеством Music for Belarus, и литературное свершение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 19 да 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Место для прессы. Информационно-аналитичная программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
3: Белосточина, Малая Батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажей, якія для белорусского радио «Рация» быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте Беларускага радыё «Рація» у нашых падкастах.
4: Сайт Беларускага радыё «Рація» даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рация.com».
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаўль, які мае шматвекавую гісторыю.
2: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
3: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-е гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-е гады для таго, каб перасекшы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы находимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на халера я буду это робить. Люди шли и отримливали альбо максимость перейти и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. То есть с советского боку никто так легально, то есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловые некие обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником Вельмишмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, прозвали интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспомины этих людей, вельми цікавые, они описывают деталево. Это все. Ну, вельми цікавый факт, знакомитый верш про советский пашпорт Маяковский написал менавіта у Колосова на этой станции помежной, когда туда заехал, и досить цікавый описал просто банально то, что бачил перед вашами. Як то я разъедаю этот пашпорт, той пашпорт, як там гэтая калючка лежит, дрот гэты калючий. Гэтые детали досить цікавые, но так просто вот малого помежного руху с ушасным разумением этого не сновало. А и просто люди сами выбирали. Вот мяжа была так званая зеленая мяжа, по сути. Ну, дрот ёсць, хотя советы, опять же, советы отрывали, например, волчьи ямы. Это великая яма, якой ставили колы. Если туда трапил, то каюк.

0: запалки непосредственно перед войной. И пошли у Советы, вот у Петришки, на рынок. Окажем, напрамты мы были классно, по-европейскому. И помежники нас сразу вылапывали, что мы заходим, как бы, типа, свои, по-белорусски размовляем, а лишь мы-то одеты не так, как они. Ну и завели меня с мамой помежный этот КПП. И начинают допытывать, что и як, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне накажут, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
1: А мы уже завтра поспробуем довідатися, що залишилося по легендарній станції у вісочці Негарової. Запрошаємо.
2: Гулящее життя місцевих контрабандистів описав не один автор. Але було воно так само причиною міждержавних сперечок. Провокувало національні конфлікти. Межа Рижського договору. Її шляхом вандрують наші кореспондентки Уля Шубзда і Ганна Шаренда. Передачу «Уздовж поділеної Білорусі» слухайте на хвалях Белорусского радио рация.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украина починає операцію по блокуванню російського неба. Владимир Путін назвав державним тероризмом намір України закрити російську повітряну простору. У Амстердамі намішана лекція Нобелівського лауреата Олеся Беляцького «Внутри туремної системи Лукашенки».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поветренная простора России фактично становится полностью небеспечной, и Украина начинает операцию по блокованию российского неба. И он попередил авиакомпании, страховщиков и всех, кто користается ключевыми российскими аэропортами, что дальнейшие полеты в Россию связаны с рызыкой. Просто дроны у неба России будут так, что треба на это зважать. Хоть российская влада про это не поведомляет, как належить, але российское небо де-факто будет закрываться. Война, что развязана Россией, закрывая ее небо, подкреслил Зеленский у своем звороте. Поводле его, миновито российская агрессия зробила небо Украины, Европы и самой России небеспечным. Первые ракеты и дроны полетели миновито с России и пересекли мяжу Украины миновито с российской поветренной просторы. У протяг темы. Путин отказал на слова Зеленского, что российское небо будет закрытое. Я не чул таких заяв, але коли это сказано услых, то это заявка на державный терроризм. Киев просит об обновлении перамов, об особистых сустречах, але с террористами перамов не ведут. Коли над Россией будут отбываться трагедии с самолетами, Москва знойде чем отказать. Хай никто не сумняется, заявил Путин на прошедшей учора пресс-конференции. Российский президент так само сказал, что любые войсковые объекты во Украине – это законная цель. Об махчимости ударов по военных объектах на территории Великобритании отзначил, что это секрет, военная таемница. А кроме того, Путин заявил, что Россия не наносит удары по керавництву Украины, бо потребные переговорщики для вырашения пытанию мирным шляхом. Масштабные разбурені цивільної інфраструктури визначають підрихтовку України до чергового тяжкого осінсько-зимового періоду. Насельництво країни загадя адаптується до можливого значного погаршення побутових і енергетичних умов, каже білорус, який стало живе в Україні, Спадар Євген.
4: Ну, сейчас опять украинская власть предупреждает о том, что зима может быть очень сложной, самой сложной за все время. В принципе, каждый год такие предупреждения были, хотя и не без оснований. Сейчас очень много разрушений в Украине, складов, торговых центров и так далее. Поэтому, да, поэтому зиму предвещают тяжелую. Надеюсь, что подготовка у власти к тяжелой зиме идет полным ходом. Как-то будут противодействовать этому всему. Но, тем не менее, из самых больших страхов, наверное, вот это.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. Лик потерпелых от боевых деяний и обстрелов идет на сотни тысяч человек. Анонсная информация. 5 вересня у амстердамском отеле «Де Балия» отбудется лекция Нобелевского лауреата былого политвязня Олеся Беляцкого «Внутри туремной системы Лукашенки». У своей лекции Беляцкий расповедет про борьбу за правы человека и демократичные свободы в Беларуси, обопирающийся на свой особистый досвид активиста и политвязня, притягнутого до примусовой працы. За лекцией рушить услед выступ философа и феминистки Ольги Шпараги. Она поразважает про роль феминистской солидарности, клопоту и мастацкого супротива у белорусским демократичным руху. Вечер почнется с аудиовизуального представления, яке сполучая живую музыку, створенную суместно с выдавеством Music for Belarus, и литературное свершение, заснованное на эссе белорусского юриста и письменника, так само эксполитвязня Максима Знака. Початок мероприемства у Амстердаме, нагадаю, 5 вересня о 18 године у отеле «Де Балия». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Серада сегодня на календаре 2 вересня. Это хвали белорусского радио «Рация». Олесь Дубовец тут. Традиционно запрошаем погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дён с бородой». Распочнем неде про 5 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
6: Белосток и Подляшье.
7: 2 вересня, середа. Белостоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Магдалена Рубі «Сцэна свету і сустрэчу з мастачкай». Калі ў 30-е гады мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захапляць уяўленне, служыць крыніцай натхнення і стварае трывалыя сувязі з мясцовай гісторыяй і самабытнасцю. Міф, які вырошчваўся і пераасэнсоўваўся на працягу многіх гадоў, стаў падмуркам тэатру Вершалін, які працуе ў супрасці з 91-га года і як з'ява амаль 100-гадовай даўніны працягвае хваляваць наступныя пакаленні тэатральных аматараў. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы ў пастаноўцы Петра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супраслі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершаліна, паказаныя ў апошнія гады ў супраслі і Беластоку. Вернісаж фотавыставы Магдалены Рыбі «Сцэна свету» пачнецца 18:30 у фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. А 19 гадзіне у музычнай кавярні «Фама» пачнецца сустрэча з мастачкай. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эвы Зэмло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшшэ.

0: день с рацией.
1: Итак, зайцерова трошку весело в нашем эфире на хвале белорусского радио «Рация». До 18 в Беларуси, до 17 в Польше. Зараз, а доклада полугодины засталось, а мы протягиваем наш эфир. На улице у нас сегодня такое осеньское надворье с высокой досорковой облачностью, да местами переважно в полуночных частках нашего помежного региона з'являются кар.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Война в Украине. Путин обверг поведомление об масштабной мобилизации. Редакторку Держвыдавецтва судили за так званое содейничание экстремизму. Польская авиакомпания потлумачила залет своего самолета у Беларусь. Про гэта и да іншы новины про 5,5 хвилин расскажет Стась Дадерка. Дочекаемся разом.

0: сердце. Мы разум.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
2: Вітаем вас з савецкага боку. Мы знаходзімся ў горадзе Заслаўль, які мае шматвекавую гісторыю.
3: А шмат цікавых фактаў пра жыццё ў даўнім памежным рэгіёне знае мясцовы гісторык і даследчык менавіта гэтай тэмы Ігар Мельнікаў.
4: У міжваенны час не было такога, каб, што называецца, быў малы памежны рух. А насамрэч мяжа была зачынена, і калі ў 20-тыя гады яшчэ існаваў малы памежны рух, то ў 30-тыя гады для таго, каб перасекчы мяжу, трэба было мець пашпарт і мець візу. А можете себе уявить, мы знаходимся на польском боку, вот той домик находится на советском боку. Для того, как туда трапить, мне треба ехать в Варшаву, отримать визу и поехать туда. Ну, на халяры я буду как-то рабить. Люди шли и отримливали альбо максимость перевести и поразмовлять со свояками, альбо стреляли у них просто. И то же самое было связано с советским боком. Советский бок переходил, ходил, а советский бок еще горш. Бо, когда с польского боку можно было отримать визу, все-таки поехать. Вот те же самые советы. То есть с советского боку никто так легально... То есть ездили кто? Альбо дипломаты, альбо инженеры некие, там, на, там промысловые некие обмены были. Альбо ездили шпионы, само собой зрозумело. Вот этим техником вельми шмат ездил, например, на войну в Испанию. В Испании там они, например, звали интернационалисты. И сярод их было шмат нкусовцев, например. Есть вспоминания этих людей, вельми цікавые, они описывают деталево. Это все. Ну, вельми цікавый факт, знакомитый верш про советский пашпорт Маяковский написал менавіта у Колосова на этой станции помежной, когда туда заехал, и досить цікавый описал просто банально то, что бачил перед вашами. Як то я разъедаю этот пашпорт, той пашпорт, як там эта колючка лежит, дрот этой колючий. Эти детали досить цікавые, но так просто вот малого помежного руху с сучасным разумением этого не існавало. А и просто люди сами выбирали. Вот мяжа была так званая зеленая мяжа, по сути. Ну, дрот ее... Хотя советы, опять же, советы отрывали, например, волчьи ямы. Это великая яма, якой ставили колы. Если ты туда трапил, то каюк. Советам дозволялось стрелять. Поляки так само стреляли. То есть без другого слова. Але люди вымышлены были и контрабандисты, и просто звычайные. Тут у нас на одной из вёсок в уголе веселье перешло в советы. То есть они отгуляли у Польши и пошли до свояков в советы. Ну и все поехали в Сибирь потом догуливать. Да, и вот такая как бы была история. Хотя, опять же, история вельми цікавая была вот тут вот у Петришках. 39-й год уже пришли, соли не было в Польше. Вот цікавый момент, я шукал, чому, ну как бы мне никто не подказал, в документах так само, но вот мясцовые кажут, ну вот была, но я думаю, что хуже все связано было с войной, было, зникли соли, спички, запалки, непосредственно перед войной, и пошли у советы, вот у Петришки на рынок, а каже, напрамты мы были классно, по-европейскому. И помежники нас одразу вылапывали, что мы заходим, как бы, типа, свои, по-белорусски размовляем, а лишь мы-то одеты не так, как яны. Ну и завели меня с мамой помежный этот КПП и начинают допытывать, что и як, чего ты, бабка сюда, тетка сюда пришла. А мне она каже, ну, хлопчики, ну, нема у нас соли запалок. Каже, иди, тетка, хутка у тебя будут и соль, и запалки. То есть они ведали уже, что 17 вересня хутка будет.
3: А мы уже завтра поспробуем доведаться, что засталося по легендарной станции у вёсочцы Негаровая. Запрошаем.